嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗷，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，